Горденок, я шара деботова сигова. Она сама их захвалядина, сеньора. Vamos fazer chorar a gaitinha de novo, assim, rapaz.